передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

Чипльдук. А смысл?

I and I been mad, bumbleclad, yeah.

0: Мелодия для отслеживания траектории миграции атлантической трески только что прозвучала в нашем эфире.
1: Ну а следующий трек...

внимание. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Мы передавали слово «проволока» 11 раз. Продолжаем наше вещание.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: всякий, кто еще интересуется хоть чем-нибудь, хорошо знает, что...
1: Что в 1988 году в республике Парасуэла к власти пришел самый молодой в истории президент, 16-летний Хменге Тахопипа. Первым декретом Тахопипы...
0: Молодого энергичного политика в шортах и бейсболке козырьком назад стал указ о помещении всех граждан старше 40 лет в специальные резервации, где они могут носить и слушать всякое старье и вести нудные разговоры.
1: В комплекс исправительно-трудовых работ для особо пожилых входит изучение молодежного сленга, хоровое пение рэпа и рейва, регулярный прием таблеток экстаси
0: и принудительный групповой секс.
1: Задумайся!

I want.

0: Tripodic.
1: Tripodic. Tripodic. Duck. Tripodic. Tripodic. Duck. Tripodic.
2: Радио, радио.
1: Tripodic.
0: Tripodic.
3: Tripodic.
1: Tripodic.
4: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипудук.
0: Чипудук. Тарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипудук.
2: Чип-чип. Чипальдук.
1: Подуб-дипу.
0: Чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипальдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипидук.

Есть только один способ узнать, честен человек или нет. Спросить его об этом. Если он ответит «да», значит, жулик. Граучо Маркс.

0: там жрете, чипльдуки?
1: Да, дым-дым, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Прозвучала мелодия для разведения опоссумов.
1: Подобные ритмы, как установили ученые, повышают шерстистость и снижают линькость этих милых зверьков.
0: Жителям блочно-панельных домов серии I-522А башенного типа посвящается наш следующий трек –

тебе подарок, короче.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Yay.
1: Which concert are you talking about?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиполь-Дон.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Oh.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

Девушка, девушка, девушка. Я же вам в отцы гожусь. Нашего с вами ребенка.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Работникам следственных органов неплохо напомнить, что для успешной поимки нарушителя закона его фоторобот должен быть показан.
1: А в случае его отсутствия словесный портрет преступника должен быть подробно и в деталях рассказан.
0: Не только следователям и сыщикам,
1: но и служебно-розыскным собакам.
0: Задумайся!

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Ицукин в своей голове.

Дорогие слушатели радио Чипельдук, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую станцию. Это можно сделать с банковской карты через PayPal. Заранее благодарны.

0: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
1: Welcome to St. James Ballroom.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

0: Руки прочь от работы!
1: Радио Чипальдук. Великая воспитательно-педагогическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?
3: Get him!

А теперь на очереди песня для первенца семьи из города Тоскалуса, штата Алабама, рождение которого ожидается через 17 секунд. Это будет первое, что он услышит в своей жизни. И, надеемся, далеко не худшее.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были мастером по мумиям в Древнем Египте, вы бы постоянно напоминали своим заказчикам: «Перед тем, как я начну, проверьте, нацепили ли вы все украшения и прочее. Я потом вам его разворачивать не буду».
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: социальной психологии.
1: Ничтожество сумняшества. Абсолютно уверенный в себе человек, категоричный в суждениях и решительный в поступках.

Пока на сцене остается хоть одна хорошенькая девушка, театр хоронить преждевременно. Джордж, Джин, Нейтан.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

радио Чип и Дук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Вы прослушали трек для обнаружения ребенка при игре в прятки.
1: Следом за ним в нашем эфире песня для отфутболивания назойливых маркетологов.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Фраза дня.
1: «Эх, один раз живем», — говаривал, бывало, Мафусаил.

0: Турин, стадион Делле Альпи.
1: Лос-Анджелес, стендап-комеди.
0: Роттердам, порт. Вестминстер, охота на лис.
1: Вьетнам, монастырь Вингем.
0: Венесуэла, сельва. Штутгарт, ярмарка. Прага, Грачаны.
1: Нью-Йорк, Южный Бронкс.
0: Небраска, бейсбол, кастинг чирлидеров. Москва. Москва. Большая Дмитровка. У входа в радиостанцию Чипльдук.
1: Чипльдук. Мировое радио.
2: Удобство.

Ужасно. Смешно.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чиплетук. Радио с хорошим вкусом.

0: Советует специалист.
1: Стерео.
0: Надо пилить сук, на котором сидишь, пока ты на нем не висишь.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Каждый любитель футбола скажет вам, что для того, чтобы в Большом театре все тоже было справедливо
1: и честно, по-спортивному,
0: то если в первом отделении артисты балета танцуют на сцене, а музыканты играют в оркестровой яме, то во втором отделении,
1: как бы после смены ворот,
0: должно быть наоборот.
1: Оркестр на сцене, а балет в оркестровой яме.
0: Задумайся.

0: Чиплюк. И так будет с каждым.
1: Одевла. Туса и геллачо. Пойдешь ука. И генджонес.
2: Опа!

Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

По заявкам наших многочисленных радиослушательниц прозвучала песня, способствующая увеличению груди без хирургического вмешательства. А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

Дорогие друзья, не забывайте поддерживать наше с вами любимое радио «Чип и Льдук». Это можно сделать с банковской карты через PayPal, и Чиполь будет дук.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я нашел череп в лесу, моей первой мыслью было вызвать полицию. Но рассмотрев его, я призадумался, что это был за человек? Почему у него были оленьи рога?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипальдук.
0: Чипи-дук.

0: Мысль дня.
1: Каждый мужчина мечтает жениться на красивой и умной модели. Причем желательно радиоуправляемой.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

回り道別れ道どの道おいらは地獄行き愛してたもれ許してたもれ

0: もんなりゃしねえ。嘘パチ、やけパチ、行きつ戻りつかけプチ。哀れんでたもれ、呆れてたもれ、
1: お調子者ですが、
0: 後ろ

0: もはやアリ地獄、とうにアリ地獄、まさにアリ地獄、ここがアリ地獄。あ
1: は。違うよ。
2: 違うよ。Чипелдюк.
3: Радио, радио.
1: Чипелдюк.
4: Чипелдюк.
2: Чипелдюк.
1: Чипелдюк. Далек.
2: Дюк.
1: Чипелдюк.
3: Чипелдюк.
5: Чипелдюк.
1: Чипелдюк. Чипелдюк.
3: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
1: Чипельдук.

0: Please.
1: Ой, не могу, просто уморили старика, пишет нам 7-летний Володя К. из Ржева о своем дедушке. Побольше такой музыки, как та, что всегда бывает у вас в это время.
2: Ну что ж, побольше так побольше, Володя. Звучит песня для твоей бабушки.

старое, доброе интернет-радио.

0: Внимание! Конотоп. Повторяю. Конотоп. Полтава. Арзамас. Сочи. Инсбрук. Киев. Вашингтон. Нью-Дели. Иваново. Обнинск. Канзас-Сити. Иерусалим. Москва. Алупка. Алушта. Аячо. Оттава. Антананариву. Уагадугу. Усть-Белая. Ямусукро. Остенде. Елец. Дзинань. Нуакшот. Тамуэрт. Толедо. Омск. На 2469-м таунстепе после нечетного нейма Кимры Норберт Коцюбо признал себя побежденным.
1: Мы передавали эндшпиль матча по игре в города между заслуженными мастерами спорта по сити-неймингу Витольдом Кругловым и Норбертом Коцюбо, закончившимся только что в Цюрихе. Продолжаем наше вещание.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Чипльдук. А смысл? Put record on, baby.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: лексиконе ученого.
1: Подождите-ка.
2: Подождите-ка.
1: Российская наука о терпении, выдержанности и взвешенности в оценках темпов и сроков в бизнесе, строительстве, в народном хозяйстве и в быту.
3: Подождите-ка.
1: Современная практика делопроизводства и хозяйствования успешно опирается на такие научные дисциплины, как математика, статистика, информатика, а также подождите-ка, обождите-ка, отойдите-ка, помолчите-ка и отсидите-ка.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Чрезвычайно любопытен тот факт, что 4 декабря 1992 года во время сеанса космической связи на орбитальном комплексе «Фриленсер-1» американский астронавт Рэббит Джей Браузер специально по просьбе жены впервые в истории космонавтики исполнил космический стриптиз
1: на мелодию песни Джо Кокера «You can leave your hat on» из фильма «Девять с половиной недель». Снятые с себя элементы скафандра, предметы туалета и аксессуары, он, пританцовывая, ритмично бросал в открытый иллюминатор.
0: Задумайся! Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

В одном, по крайней мере, мужчины и женщины сходятся. И те, и другие не доверяют женщинам. Генри Луис Мемкин.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Прозвучала англосаксонская плясовая номер 4. Ну а следующая мелодия понравится вашим аквариумным рыбкам, особенно бахромчатоусым, спиноперым и, конечно, нотобранхиусу Гюнтера.

0: 7, 4, 1, 2, 3, 8, 0, 6, 7, 7, 3, 9, 5, 2, 2, 3.
1: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну, сегодня в 16:34 в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Радио Чипальдук с удовольствием возвращает вам звучание голосов любимых актеров и режиссеров звезд мирового кинематографа. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чипальдук.
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чипльдук.

0: Остановись, прогресс. Ты прекрасен.
1: Радио Чаплидук. Великая научно-техническая революция. Переворот на 360 градусов.

not suffering here below.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

Это была музыкальная композиция для оклейщиков обоев города Хошимина. А сейчас прозвучит музыка для торопливого завязывания желтых шнурков.

0: 7, 2, 8, 8, 9, 3, 5, 5, 9, 0, 2, 2, 7, 7, 1, 6, 4, 2, 9, 9, 9, 2.
1: По вашим многочисленным просьбам мы передавали код да Винчи.

will ever know. And I think to myself, for the wonderful.

уронившему золотого каннского льва члену жюри, мы рекомендуем делать ежедневную утреннюю гимнастику под наш следующий трек с двумя статуэтками в качестве гантелей.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 107.
2: Я думаю, что когда викинги были свободны от битв, они на рога своих шлемов нанизывали картофельные клубни, чтобы случайно не выколоть глаза своим друзьям и дамам.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Вот барон Бук. Это да. Чипльдук.
4: Да.
2: Здравствуйте, радио Чипльдук.
3: Здравствуйте. А мы с вами разве не разговаривали до того?
2: Нет, к сожалению.
3: Это премьера, сожалению. Премьера песни на радио Чипльдук.
4: А может, вы будете барон Дук? А мы
2: не
4: будем,
2: знаю.
4: А мы будем Чипльбук.
2: Чипльбук? Ну, если мы договоримся по финансовой части, то я не против.
4: А какие вообще ваши условия?
2: Я не знаю, я вообще ваш единственный профессиональный халявщик. Я вам не плачу просто из-за того, что, ну, не могу просто.
3: Ну, это тоже принцип, это позиция, мы тоже уважаем такое, понимаете?
2: Позиция, да. Да.
4: Есть одна сложность.
3: Да. Что одна. Таких, как
4: да,
3: вы,
4: что вы не
3: тысяч.
4: Один. Да, вот
3: дурной
4: в чем проблема.
2: Нет, да.
4: Были
2: наверное,
4: бы вы один, наверное. Цены бы вам не было.
2: Наверное.
4: Мы можем, знаете, как сделать? Давайте так. Вы остаетесь нашим единственным халявщиком.
3: Но единственным.
4: Да. Да. И в вашу задачу входит, чтобы вы всех остальных халявщиков заставили как-то вот от этого отказаться.
3: Чтобы без плагиата, да. Чтобы они вот да. Эту вашу функцию не, так сказать, понимаете? Отбиратели.
4: А получается, что...
2: Оставайтесь, будете гениальным халявщиком планеты.
3: Да,
2: да, да, да это как-то...
4: Понимаете,
2: как
4: получается, спасибо. Что вы спасибо. Такой классный халявщик, расписной, барон,
2: да.
4: Бук, и вы да. Такой не один. Вот это
3: единственное,
4: надо как-то...
3: причем...
2: Нет, я должен быть уникум, да.
4: Конечно, да. Поэтому давайте попытайтесь как-то их устранить, как-то
3: а
4: их
3: где
4: принудить,
3: вот мы
4: вынудить.
3: Сейчас по навигатору координаты вычисляем. Где вы сейчас?
2: Я в городе Дюссельдорфе.
3: В Дюссельдорфе.
4: Ага. А что? Давайте хотя бы в Дюссельдорфе добьемся, чтобы вы были один халявщик.
2: Хорошо. Хорошо, обязательно.
3: Ну, там какое-то есть сообщество ненормальных слушателей радио Чипльдук?
2: По вашей статистике было, по-моему, человек 17 последний раз.
3: Да, мы сейчас вот давно не сверяли, надо будет посмотреть. Ну, там и ваша заслуга, правильно?
2: Угу. Ну, я надеюсь. Я довольно давно с нами, меня подсадил друг где-то, ну, году, наверное, в 2009.
3: Ух, хорошо.
2: Я уже здесь 17 лет, угу. У меня семья, дети. Вот, я сисадмин, и ваше радио тоже помогает.
4: А если вот мы раз и накроемся медным тазом, и...
2: Не-не,
4: а вдруг...
2: я не верю.
4: Да?
2: Ну как это, халявщик останется без халявы, такого быть не может.
4: Да в том все и дело, что предпосылки...
2: Я хочу вашу студию, я москвич из Москвы, вот.
3: Ага.
2: И очень иногда ностальгировал, потому что у вас был замечательный вид из окна.
3: У нас было это может... все, мы это утеряли,
4: это давно,
3: к сожалению.
4: Уже
3: да.
4: Нет.
2: Да, да.
3: Но бодрости духа мы не теряем, а аудиторию мы только наращиваем. Ну что, вашей семье всей тоже приветы, респекты. Я надеюсь, юное поколение тоже под нас растет, правильно?
2: Спасибо большое, да, конечно, конечно.
3: Это мы общались с бароном Буком.
4: Дуком.
3: Почти уже ставшим барон Дуком. Или Дарон Буком.
2: Спасибо, ребята, звоните.
4: Покедова.
2: Хорошо, до свидания.
3: Пока.

0: песня, которая прозвучала, была сочинена коллективом музыкантов, нелегально забравшихся в котельную ЖЭКа номер 19. А сейчас прозвучит музыка для складывания в шопинг-карт в супермаркете продуктов без генетически модифицированных добавок, красителей и стабилизаторов.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
2: Радио Чапльдук. Обратно мы самые

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: В студии радио Чаплидук наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Здравствуйте, дорогие интернет-слушатели радио Чаплидук. Сегодня со мной в студии моя коллега Тамара Лайко. И сегодняшняя тема нашего выпуска – автомобиль в городе и за ним. В смысле, за городом. Все мы знаем, как трудно водителю на дорогах большого мегаполиса, как трудно подчас в ДТП найти общий язык с сотрудником ГИБДД. Не даст мне соврать моя коллега Тамара Лайко, которая сегодня со мной в студии. И вот Тамара подсказывает, что на наш сайт приходит множество СМС с вопросами, сколько кому и за что платить, какие штрафные санкции за нарушение правил дорожного движения. И чтобы помочь нам с Тамарой разобраться в этом вопросе, мы пригласили в студию генерал-лейтенанта ГИБДД ГАИ города Москвы Виктора Робертовича Репникова. Товарищ генерал-лейтенант.
2: Можно просто генерал.
1: Хорошо. Виктор Робертович, ходят слухи, что в целях упорядочивания процедуры уплаты штрафов и введения в легальное русло взяточно-штрафового процесса появился какой-то новый документ, облегчающий жизнь и вносящий ясность.
2: Да, действительно, совсем недавно в третьем чтении Мосгордумы был принят новый прескурант штрафвзяток работникам ГИБДД,
1: так,
2: который поможет значительно улучшить культуру обслуживания на дорогах и существенно сэкономить время обладателям транспортных средств.
1: Ну что ж, нам с Тамарой очень интересно было бы узнать, а каковы расценки на сегодня?
2: Чтобы не быть голословным, предлагаю вашему вниманию курс штрафвзяток на сегодня, установленный ГИБДД. Итак, пункт первый. Одновременный групповой обгон справа 11 автомашинами идущего впереди транспортного средства. 8354 рубля 72 копейки.
1: Виктор Робертович Репников, генерал-лейтенант ГИБДД ГАИ Москвы у нас в гостях.
2: Пункт второй. Управление транспортным средством с различными, в скобках передним и задним, государственными номерными знаками. Штрафная взятка 2018 рублей 99 копеек. Будьте здоровы, или, как говорится, здравия желаю.
1: Спасибо. Ну что ж, эфир прямой, как говорится, всякое бывает. Виктор Робертович, ну а что бывает в случае, если водитель неправильно припарковал свой эвакуатор?
2: Пункт третий. Управление неподвижным транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения,
1: так,
2: пищевого отравления, сексуального возбуждения,
1: так,
2: а также психомоторного наваждения.
1: Это очень интересно, да. Да,
2: штрафная, да, взятка составляет 462 рубля 80 копеек.
1: Виктор Робертович, но...
2: при бесплатной доставке водителя к месту прохождения лечения.
1: Очень интересно. И вот Тамара интересуется с моей помощью, а всем ли по карману водителям навигатор?
2: Пункт четвертый, параграф второй. Управление транспортным средством с неисправностью рулевого, тормозного, сцепного, поворотного, электронного, осевого, колесо-развалочного, обзорно-смотрового и топливно-подающего устройств.
1: Ах, вот как.
2: Штраф взятка 5822 рубля или поражение в правах на 364 дня.
1: Понятно.
2: Вот таков в двух словах прейскурант штрафных взяток работникам ГИБДД на сегодня. Благодарю за внимание.
1: И финал. Ну что ж, большое спасибо. Мы с Тамарой благодарим нашего гостя, генерал-лейтенанта ГИБДД ГАИ Виктора Робертовича Репникова. Вы значительно прояснили ситуацию, и надеюсь, что вы еще не раз придете к нам с Тамарой в студию и проинформируете нас с Тамарой по этим и другим вопросам. Всего хорошего.
2: Я бы сказал, всего доброго.
1: Замечательно.
3: Эмигрантский рагамаффин. Everybody's going to love it, so get up and move your feet.

0: Дорогие чипль-юзеры, чипль-дукеры, только все вместе мы можем потянуть непосильную ношу. Бремя поддержки вещания нашего с вами дорогого радио Чипльдук.
1: Поддержите радио Чипльдук. Способы и методы на нашем сайте.
0: Радио Чипльдук. И так будет с каждым.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Всем филателистам, коллекционерам негашенных марок Северной Адриатики мы советуем быстро и ритмично погасить их под нашу следующую композицию.

0: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире довольно редкий для нас формат – литературная беседа с элементами детектива. Кстати, полезно иметь при себе томик стихов Маяковского с его биографией. Вам наверняка захочется заглянуть в него и перечитать некоторые строки и сверить кое-какие факты. Итак, устройтесь поудобнее у голубых экранов ваших смартфонов и настройтесь в ближайшие полчасика совершить занимательнейшее литературное путешествие.
1: Внимание! Возможен чипальдук.
2: Что такое чипальдук? Ответы на некоторые вопросы лежат подчас в самых неожиданных областях. Например, что общего между интернет-радио 21 века и знаменитым советским поэтом начала века 20-го Владимиром Маяковским? Казалось бы, ничего. Однако не спешите с ответом.
3: 150 миллионов. Мастера этой поэмы имя. Пуля, ритм, рифма, огонь из здания в здание. 150 миллионов, говорят губами моими.
2: И дело не в том, что поэт примыкал к футуристам и, как большой художник и футуролог, наверняка предвидел будущее развитие мультимедийных технологий, интернета и социальных сетей. Нет. За ответом нам придется отправиться в Америку, в город Чикаго начала 20-х годов прошлого века. И отправиться туда вслед за самим Владимиром Владимировичем Маяковским.
3: Теперь повернем вдохновенье колесо. Наново ритма мерка. Этой части главное действующее лицо. Вильсон. Место действия – Америка.
2: Рассказывает литературовед, исследователь творчества Владимира Маяковского Наталья Борисовна Броммер, которая была знакома еще с Лилией Брик.
4: В первые годы советской власти Владимир Маяковский пишет свою знаменитую поэму «150 миллионов» и отправляется в поездку по североамериканским Соединенным Штатам. Там он посещает Нью-Йорк, Детройт, Питтсбург, Филадельфию и, что для нас важно, Чикаго.
3: В Чикаго 14 тысяч улиц, солнц площадей лучи, от каждой 700 переулков, длиною поезду на год. Чудно человеку в Чикаго. В Чикаго от света солнце...
4: А что же чудного и важного в Чикаго для нас, спросите вы? Не торопитесь, наберитесь немножко терпения.
3: В Чикаго такой свирепеет грохот, что грузовоз с тысячесильной машиною казался, что ветрится тихая кровь.
2: Этот людской муравейник мегаполиса в описаниях поэта и сегодня поражает наше воображение всевозможными невиданными техническими новшествами, размахом, грохотом, концентрацией капиталов и роскоши. А что уж говорить о читателях-современниках поэта в едва поднимающейся после разрухи России.
3: Аэростанция на небоскребе. Вперед! Пружиня бока в дирижабле. Сожмутся мосты до воробьих ребер. Чикаго внизу землею прижаблен.
2: Да, захватывающее путешествие по Чикаго устроил нам сегодня Владимир Маяковский.
4: Да-да, совершенно верно.
3: Русских в город тот не везет пароход. Не для нас дворцов этажи. Я один там был. В барах и ел, и пил, попивал в барах с янками джин. Может, пустят и вас. Не пустили пока, Начиняйтесь же и вы чудесами в скороходах стихах, в стихах в сапогах, исходите Америку сами.
2: Но сегодня-то мы можем походить по Чикаго не только в стихах, сапогах, но и в обыкновенных кроссовках, правда?
4: Ну, конечно.
3: Тоннели в метро, подземные версты вырыем и выйдем на площадь. Народом запружено, версты шириною с три. Отсюда начинается то, что нам нужно. Королевская улица. По-ихнему Ройл-стрит.
4: И вот, внимание, удивительные строки. Что за улица? Что за тон стоит? А стоит на ней Чипель-Стронг-отель.
2: Стоп! Не послышалось ли нам знакомое слово?
3: А стоит на ней Чипель-Стронг-отель. Да отель ли то или сон? А в отеле в том, в чистоте, в теплоте сам живет Вудро Вильсон.
2: Чипль. Да-да, именно Чипль-Стронг-отель упоминает Владимир Маяковский в первой трети своей поэмы.
4: Совершенно верно.
2: И не только упоминает. Именно там, или где-то неподалеку, как может показаться, вероятно, и останавливался наш поэт.
4: Громадный и высочайший по тем временам и по советским меркам Чипель-Стронг-отель детально, хоть и с поэтическими гиперболами, описан в поэме «150 миллионов».
3: Дом какой, не скажу, а скажу когда, то покорнейше прошу не верить, места нет такого, отойти куда, чтоб всего его глазом обмерить.
2: Это внушительное, массивное, вычурное внутри и снаружи здание размером с целый квартал впечатляет поэта не только масштабами, но и своей, ну, как сказали бы сегодня, пафосностью, буржуазной респектабельностью и неумеренной помпезностью, и даже, если можно так выразиться об архитектурном сооружении, высокомерной надменностью.
3: А с боков обойдешь, гора не гора, верст на сотни, а может на тысячи. За седьмое небо зашли флюгера, да и флюгер не богом ли чищен?
2: Множество башенок, лесенок, лепных и золотых декоров, статуй, фонтанов, пальм, лестниц, фойе, кафе, швейцаров и лифтеров этого Чипль-Стронг-отеля поражают и возмущают воображение советского поэта, трибуна революции и провозвестников футуризма, поэта сложного в своих стихотворных построениях по форме, но звавшего к пролетарской прямоте и простоте по сути.
3: Тоже лестница там, не пойдешь по ней. Меж колоночек, балкончиков, портиков. Сколько в ней ступеней, и не счесть ступне. Ступеней этих самых до чертиков. Коль пешком пойдешь, иди молодой, да и то, дойдешь ли старым. А для лифтов трактиры по лестнице той, чтоб не изголодались за даром.
2: Все казалось бы замечательно. Великий пролетарский поэт описывает Чикаго, как и положено, с некоторыми поэтическими преувеличениями и фактическими недочетами. Ведь он не историк и не конструктор, а художник.
4: Да, все так и должно быть в искусстве, если бы не одно «но». Поэт написал эти строки за 6 лет до того, как все это увидел своими глазами. Да-да, поэма «150 миллионов» Маяковский написана в 1919-20 годах, а в Америке он впервые побывал в 1925 году. Чикаго в момент написания тех строк он в глаза не видел.
2: Да, Вот она, сила художественного предвидения, интуиция поэтического гения. И вот, уже находясь в Чикаго, Маяковский мог своими глазами увидеть все, в том числе и описанный им тот самый пресловутый Чипль-Стронг-отель, и сравнить свои футуристические, подчас фантасмагорические образы с реальностью, и убедиться, что во многом они почти совпали. Кстати, а почему бы ему было не предвидеть и возникновение радио Чипль-Дук? Да, ну, об этом чуть позже.
1: Осторожно, возможен Чипль-Дук.
4: Есть основания предполагать, что в основу его американских описаний легли восторженные и красочные рассказы его давнего товарища из Тифлиса, Резо Гогберидзе, фотографа, сына дипломата. Он как раз за месяц до их встречи вернулся из океанской поездки.
2: Да-да. Свои впечатления об Америке, ну и, конечно, о Чикаго, товарищ Генацвалев взахлёб и в деталях рассказывал Маяковскому в промерзшем номере гостиницы «Националь» октябрьской ночью 1919 года. И, возможно, показал даже несколько фотографий. Скорее всего, рассказчик преувеличивал прелести и кошмары роскошной буржуйской жизни, как это водится, привирал и хвастался. Но картина получалась столь живая и масштабная, а главное, идейно выдержанная, что глубоко запала в душу Маяковского, тогда уже задумавшего свою новую поэму. Но даже по рассказу очевидца и паре снимков столь детально и точно изобразить город и это здание отеля «Чипль-Стронг» с их, как сегодня бы сказали, инфраструктурой, мог только гениальный художник-конструктор слова.
4: Ну а при чем здесь Чипль-Дук и радио? Спросите вы. Наберитесь еще немножко терпения.
2: Небольшое отступление. Некоторое представление об отеле Чипль-Стронг, впоследствии Моррисон, к сожалению, снесенном в 1965 году, чтобы уступить место зданию National Bank, дадут фотографии зданий Ригли Билдинг, Трибьюн Тауэр, Уорвик Аллертон Отель, Интерконтинентал и особенно дома ювелиров Джувелерс Билдинг, в котором позже, во времена сухого закона, заправлял подпольным бизнесом сам Аль Капон.
4: Понятно.
2: Вот не поленитесь взглянуть на изображение их интерьеров и экстерьеров и сравнить со строками Маяковского. А ведь некоторые из них построены были после написания поэмы, через 5-7 лет. Словно бы по словесным проектам чертежам поэта.
4: Уф, сколько информации. Не пора ли нам сделать небольшой антракт в нашей истории и послушать немножко музыки 20-х годов, под которую танцевали янки в чикагских барах. А однажды в гостях отплясывал и сам Маяковский.
2: Конечно, давайте послушаем. А кто-то, может, и потанцует.
5: I'm full of knowledge. I'm right at home with brainy men, and then my wisdom I show. But when there's clever girls around, I get up and go. Those educated babies are a bore. I'm gonna say what I've said many times before. Oh, the dumber they come, the better I like 'em, 'cause the dumb ones know how to make love. Oh, Weisenheimer has you meet her folks when you call. The brainless baby always keeps you down in the hall. Oh, the dumbbells I've met have won beauty prizes. They look like angels sent from above. A clever girl will want to know if you mean to wed. The dumb ones never think of looking that far ahead. That's why the dumber they come, the better I like 'em, 'cause the dumb ones...

0: Наталья Борисовна, по-моему, наши слушатели думают, что вся эта история – безудержное вранье.
1: Ну, конечно.
0: А ведь они могут быть неправы. И именно здесь может таиться отгадка.

0: Внимание! Возможен чипальдук.
1: Ну что ж, продолжим наше литературное расследование на тему, что такое чипальдук по-маяковскому.
2: С удовольствием, Наталья Борисовна. Напоминаем, сегодня по открытым нами неизвестным страницам творчества Маяковского и улицам Чикаго нас сопровождает литературовед Наталья Борисовна Броммер.
1: Хорошо.
2: Кстати, еще одна удивительная деталь, заставляющая выделить здание Дома ювелиров или Jewelers Building среди возможных кандидатов в прообраз описанного Маяковским Чипльстронг-отеля или Чипльдука. Если по рассеянности написать слово «ювелир», «джувелер» в русской раскладке клавиатуры, а не английской, то мы прочтем «Оуцудук». Это вам ни о чем не напоминает? Может, именно здесь Чипль загадочным образом соединяется с дуком? Так что и поныне некоторые литературоведы уверены, что Маяковский описывал именно это здание и бывал внутри. Не поленитесь, взгляните на его изображение. Очень похоже. Не его ли фотографию показывал Маяковскому Гагаберидзе? Да, уж очень хочется поскорее прикрепить на стене какого-нибудь американского небоскреба табличку «Здесь жил Маяковский». А еще лучше, «Здесь был Чипльдук». Правда?
1: Увы, построено оно было лишь в 1927 году. Через 2 года после визита Маяковского в Чикаго.
2: К сожалению, здание Чипльстронг-отеля не сохранилось, но память о нем увековечена в строках Маяковского. Но ведь это еще не все, не так ли, Наталья Борисовна?
1: Совершенно верно.
2: Мы должны сказать 2 слова об инфраструктуре Чикаго.
1: Да-да.
3: В Чикаго наверсты в небо скачут, дорог стальные циркачи. Чудно человеку в Чикаго. В Чикаго у каждого...
1: Рядом с Чипльстронг-отелем находился в то время изогнутый мост-виадук, как бы нависавший над площадью Чикаго International Plaza.
2: Совершенно верно. От аббревиатуры, которой Чипл, Ч, Чикаго и International Plaza, Плаза, Чипл, и происходило название отеля. Этот ажурный стальной виадук, ну, что-то вроде эстакады, переносил пешеходов и лимузины над многолюдной толпой, денно и ночно заполнявшей знаменитую Magnificent Mile, существующую поныне великолепную милю, средоточие дорогих магазинов и ресторанов, ночной жизни и развлечений, символ роскоши и потребительского изобилия.
1: Так вот, тот самый виадук, огибавший здание отеля Чипльстронг, чикагские мальчишки, продававшие газеты, прозвали Чипль-виадук или Чипльдук.
2: Ах, вот оно что! Виадук рядом с Чипльстронг-отелем. Ну, конечно.
1: Ну, как же еще могли ее назвать маленькие сорванцы? Конечно же, Чипльдук.
2: Перевесившись через перила в нижней части виадука Чипльдука, они размахивали прямо над шляпами и котелками прохожих газетами, звонко выкрикивая заголовки своими пронзительными голосами. Место на виадуке Чипльдук было бойким, торговля шла быстро, и газеты с новостями разлетались мгновенно. Чипль-виадук, Чипльдук. Конечно же, Маяковский слышал это слово. Своим цепким поэтическим слухом выхватил его из мешанины громких выкриков и гомона толпы. Чипльдук, Чипльдук. Но дал ему чисто русскую трактовку, превратив Чипль-виадук в совсем другой, более понятный русскому человеку и близкий нашему уху Чипльдук. Верно, Наталья Борисовна?
1: Ну, конечно, вы правы.
2: В своем неопубликованном письме пролетарским поэтам-лефовцам Осипу Брику и Петру Незнамову Маяковский упоминает: «И вот мы тут с группой наших товарищей рабкоров, среди которых, кстати, Панкрат Сомов и Михаил Альгерсон, каждый вечер уставшие, просоленные потом и прокопченные смогом, обвешанные фотоаппаратами, возвращаемся в нашу небольшую гостиницу и всякий раз обходим тот самый знакомый нам Чипльстронг-отель. Здоровенный, вальяжный и чопорный, как надутый дундук. И битком набитый внутри всякой позолоченной дребеденью, как огромный сундук. И стоит этот наш Чипльдук в самом центре, и мнится ему, будто вся жизнь в Америке роится вокруг него.
1: Вот тут, как видим, впервые и возникает это слово, а точнее прозвище Чипльдук.
2: Итак, что же получается? Слово «Чипльдук» появляется в лексиконе поэта, но в поэму не входит, в ее окончательную редакцию. Хотя под впечатлением от увиденного Маяковский вроде бы даже пытался изменить строки в уже опубликованном издании поэмы.
1: Да-да, совершенно верно.
2: Вот что мы видим вместе с ним, например, подплывая к причалам Чикагского порта.
3: Сверльнула глаза маяка одноглазье, и вот в мозги, в глаза, в рот из всех океанских щелей вылазя, Америка так и прет, и прет. Взбиралась с разбега верфь на верфь, на виадук взлетал виадук. Дымище такой, что в черта уверовав, идешь убежденный, что ты в аду.
2: Так в опубликованной версии поэмы. Однако в авторской корректуре второго издания находим на полях вот такие пометки.
1: Взбиралась с разбега вверх на верх, на виадук взлетал виадук, и выше всех, хоть верь, хоть не верь, Чипльстронг-отель стоит этакий Чипльдук.
2: Еще такие варианты.
3: Взбиралась с разобега верфь на верфь, на виадук взлетал виадук, в дымище домище, а в домище дверь в Чипльстронг-отель, а в эдакий Чипльдук.
2: Поразительно.
1: Заметьте, прекрасная рифма «верфь, дверь, в» остается за бортом поэмы, как и все прочие варианты. А жаль.
2: Да, действительно жаль. Любопытно, что поэт интуитивно уловил фонетическое своеобразие прозвища, которое дали этому месту. Но если у Маяковского слово «чипльдук» имеет чисто русские корни,
1: то в лексиконе американцев этимология этого слова абсолютно американская.
0: Осторожно, возможен чипльдук.
2: Хорошо, с этим разобрались.
1: А вот каким образом слово «чипльдук» перекочевало в название интернет-радио?
2: Это уж позвольте лучше знать нам, его создателям.
4: Пафосность и буржуазная помпезность с самого начала были не свойственны духу радио «Чипльдук». Поэтому территорию гламура и показной роскоши, торговых площадей и лабиринтов рыночной экономики команде создаваемого радио хотелось хитро перескочить с разгона, перелететь и как бы обогнуть на пути продвижения новой радиостанции. И вот этот вираж, этакую летящую дугу, пространственный стратегический маневр, элегантный изгиб траектории поступательного движения вперед показался нам похожим на Чипльдук.
2: Но нет, не на тот Чипльдук, Чипльстронг-отель, эдакий надутый дундук или напоминающий сундук с роскошными побрякушками, а на изящный виадук Чипльдук, поднимающийся с земли и словно трамплином стремительно перебрасывающий вас через площадь, где неугомонно снует и тусуется People на некой Royal Street.
4: Над всемирной ярмаркой тщеславия, над шумной и бойко галдящей рыночной площадью.
5: Рядом, но как бы над схваткой.
4: В гуще жизни, но как бы вне ее.
5: В центре событий, но как бы проносясь поверху своей дорогой.
4: И приветственно гудя всем в клаксон.
5: Такая, понимаете ли, загогулина.
4: Такой вот Чиппельдук.
5: В общем, пролетая над гнездом кукушки и глядя сверху на макушки, кидая вниз подушки и мягкие игрушки, и браво ребятушки, подружки, хохотушки, дедушки и бабушки, домашние зверушки, лягушки и квакушки, компьютерные мышки, секретные наружки, все новостные тюшки, и кушая ватрушки, вы наши чипльдушки, все встретимся на пушке.
0: Станция Маяковская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пушкинская.
1: Вот такой у нас получился сегодня литературно-архитектурный детектив.
2: Да, такая у нас выстроилась целая поэтическая многоуровневая развязка. Акведука с Виадуком и Чипольдуком.
1: Благодарю за внимание и за живой интерес к творчеству Владимира Маяковского.
2: Ну что, это вам большое спасибо, Наталья Борисовна. Между прочим, сегодня в Чикаго существует и театр «Виадук». Только находится он возле совсем другой эстакады «Виадука» на Вестерн-авеню. Будем в Чикаго, обязательно посетим.
0: Осторожно, полный чипльдук.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.